А трамвай дальше не идет и пассажиров не берет. И меньшин так и брехен сих демкоп. Фендергройсер, киевое движение, мембахты рельсы с расширения. Кондуктор